0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он волк постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: Или обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
7: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
8: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
9: «Окей, окей, окей».
10: Радио «Окей» на частоте твоей.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 500795.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.

Ну что, друзья, не ждали, я, честно говоря, тоже совершенно не ожидал, что мое утро начнется столь суматошно, но вы на месте, я тоже здесь, а значит, я приветствую всех, кто не спит и настроен на волну радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов, на календаре сегодня 29 июля, очередной летний месяц, к сожалению, стремительно завершается, был он достаточно жарким, интересным, но рано еще с ним прощаться, впереди еще целая парочка дней, а значит, есть пара дней для того, чтобы вы, друзья, сегодня, например, поиграли в игру под названием Кирамире, не заработали пару лишних баллов, которые, ну, только называются лишними, на самом деле, конечно, лишними не будут. Но это все впереди, а в текущем музыкальном часе, а если быть точнее, то в его остатке мы услышим группу Gayazov's Brothers, Трой Сивана, Риану, что-то еще будет интересного, группа Hi-Fi, ну и там по ходу дела разберемся. Всем отличного настроения, желаю вам ярких эмоций, чтобы все в вашей жизни было хорошо, не только сегодня, но и каждый день, ну а сегодня в особенности, музыка вам в этом уверен, поможет. Ну и давайте переходить далее, тем более, что времени осталось в конце этого часа не так уж и много.

Вот такой скоротечный музыкальный час получился у нас в самом начале этого музыкального утра. Риана с песней Don't Stop The Music прозвучала на волнах радио Кей, 7 часов 52 минуты в городе Уральск. Впереди вас ждут Snoop Dogg и Дэвид Гетта, а также Елена Темникова. Кстати, друзья, если кто-то не успел заметить, то за окном пролился дождик. Правда, никаких следов от него уже не осталось. Все высохло буквально как на сковородке, успев лишь испачкать машины автолюбителей. Днем нас ждет довольно солнечная погода, никаких облаков быть не должно. Температура воздуха примерно до 32-33 градусов поднимется, что, конечно же, после пережитых 39 настоящее облегчение. Я на этом с вами не прощаюсь, друзья. Оставайтесь на волне нашего города. Обязательно продолжим уже совсем скоро, буквально через несколько минут.

«Позвони мне, позвони» называется композиция, открывшая очередной музыкальный час в нашем эфире. Диджей Смэш и Невеста исполняют ее. А я могу сказать вам «Напиши мне, напиши» на номер 8-771-202-1006 свое короткое сообщение, если желаете услышать любимую композицию или передать привет своим близким. Я принимаю ваши музыкальные заявки, а также приветы и поздравления, которые вы сможете отправить своим друзьям, у которых, возможно, есть какие-то поводы для поздравлений. Просто отправьте сообщение на номер WhatsApp и будьте уверены, что ровно в 9:30 все ваши теплые пожелания обязательно прозвучат. Доброе утро всем, кто не спит, кто находится вместе с нами на волнах Радио ОК. Меня зовут Дмитрий Давыдов. На календаре все так же 29 июля. Сегодня, кстати, уже среда, половина рабочей недели уже практически позади. Зато впереди много музыки, которая, по-моему, уже в этом части прозвучит специально для вас. Lil Nas X, Eva Max, Мота, Артур Пирожков, группа Бандерас, Teddy Swims, Purple Disco Machine, Полина Гагарина, 21 Pilots, KDDK и The Hatters и многое-многое другое из хорошо знакомых вам артистов прозвучит вам уже совсем скоро. Желаю всем классного настроения, бодрости духа, чтобы этот рабочий день прошел на одной волне, на волне хорошего настроения, и максимальное количество дел было с вами завершено обязательно именно сегодня и ни в коем случае не оставлено на грядущие выходные.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-106 нөміріне оңырау шал.

Полина Гагарина с песней о любви прозвучала в нашем эфире 8:21 в Уральске. Друзья, все вы, наверное, знаете, ну или хотя бы слышали о древней казахской традиции, которая называется Тойга-шашу, в процессе которой виновников торжества, новобрачных, новоселов, щедро осыпают сладостями и деньгами для того, чтобы их жизнь была полна богатства и вкусностей. Но оказывается, что в некоторых странах мира соблюдение этой традиции может караться тюремным сроком. В Нигерии гости, придя на день рождения своего друга, в процессе веселья и поздравлений принялись щедро осыпать именинника бумажными деньгами местной валюты, что кажется вполне безобидным, но уже вскоре обернулось для 12 весельчаков крупными неприятностями. Неизвестно, как о праздничном разгуле узнали представители власти, но о произошедшем, но заинтересовались местные органы финансовых преступлений. Итак, друзья, по истечении некоторого времени все 12 гостей вечеринки предстали перед судом и признали обвинение в неуважительном и запрещенном законом обращении с национальной валютой. Оказывается, в Нигерии есть такой закон, который запрещает бросать, наступать или иным другим образом неуважительно относиться к местной валюте, нигерийской найре. Раздел 21 закона о Центральном банке Нигерии гласит, что разбрасывание банкнот квалифицируется как осквернение и порча национальной валюты. Под запрет попадает традиция кидать купюры в виновников торжества, танцы или иное другое наступание на банкноты, а также запрещается рвать, повреждать и наносить на купюры надписи. Обвиняемые, конечно же, раскаялись во всем причиненном прямо в зале суда, письменно все это описали. Но, к сожалению, с тюремного срока им не удалось избежать, хотя нисхождение некоторые судья все-таки им выписал, но, тем не менее, полгода за решеткой каждый из 12 человек проведет. Вот так вот, друзья, так что, наши дорогие сограждане, если вдруг отправляйтесь куда-то за рубеж, обязательно читайте местные законы, потому что некоторые из них могут оказаться для нас полной неожиданностью. Вы там за руку с кем-нибудь поздороваетесь, оказывается, это в той стране запрещено. Бывают и такие законы, кстати. Так что, друзья, будьте внимательны, осторожны, особенно если собираетесь в путешествие. А впереди нас ждет композиция в исполнении Артура Пирожкова, которой вы отлично сможете подпевать, друзья.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8.34 в Уральске, друзья, наконец-то пришло время немножечко развлечься, поиграть и, конечно же, разгадать очередную хитрую музыкальную загадку, которую я для вас сегодня и приготовил. Игра под названием «Керамеры» стартует прямо сейчас. Игра, в которой мы загадываем загадки, а вы, друзья, их разгадываете в борьбе за главный приз этого месяца. Я напомню, что по итогам июля мы все еще разыгрываем путевку на романтическое свидание в гончарную школу-студию «Творец», в которой вы вместе со своей второй половинкой сможете замечательно провести время в романтической обстановке и собственными руками изготовить настоящий шедевр из глины, разумеется, под руководством чутким опытных гончаров. И вещица эта должна получиться на славу. И вам ее, я надеюсь, выдадут. Вы сможете ее забрать, гордиться, хвалиться и всячески хранить долгие-долгие лета. Правила нашей игры очень просты. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент композиции, который я специально для вас накануне приготовил. Вспомнил эту песню совершенно неожиданным образом. И, друзья, вам ее сегодня предстоит разгадать и назвать мне название этой песни. Прежде всего меня интересует название песни. Довольно старая она. Ну, как старая, 93-го года выпуска. Если сказать, что эта песня старая, то значит я еще старше, с чем я решительно не согласен. Ну и, друзья, фрагмент прозвучит, конечно же, задом наперед. Вам предстоит лишь одно. Это разгадать песню и дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006. Дозвониться, представиться и попытать свою удачу, назвать вариант ответа. Если вы назовете абсолютно правильно название этой песни, то, конечно же, в вашу честь раздадутся аплодисменты, и вы получите возможность передать приветы и поздравления всем своим близким. Ну и, конечно же, ваше имя будет вписано в нашу турнирную таблицу. По итогам месяца мы найдем человека, который одержал наибольшее количество побед, и объявим победителя уже в первых числах августа. Вот такие вот правила, довольно простые. Последние проверки перед тем, как мы начнем слушать музыкальную загадку. Теле у меня подключено, кажется, все на месте, так что давайте-ка делаем приемники погромче. Композиция, которую я загадал в обратном направлении, прозвучит для вас прямо сейчас.

0: друзья, это вам не Hit the Road Jack, который был вчера и который, как ни крути, звучит абсолютно одинаково, узнаваемо, и даже слова палиндрома в нем находились, что, конечно же, прям-таки очевидную зацепку дало. Сегодня все не так, явно предстоит вам подумать, поразмыслить. Я даже готов к тому, что песни и вовсе не будет разгаданы, хотя я на 100% уверен, что песня вам хорошо знакома, все вы ее знаете, слышали, исполняется она в таком замечательном жанре, как рок-баллада, то есть, с одной стороны, казалось бы, рок, а с другой стороны, очень уж сентиментальная, романтическая. На эту песню даже снят клип. И, кстати говоря, когда я нашел эту песню, меня прежде всего заинтересовало ее загадочное название. Название очень загадочное. Состоит оно из двух цифр, а если быть точнее, из двух чисел. И начал я искать о том, что же за числа такие, что они знаменуют, что они представляют из себя. И оказывается, знаете что? А ничего не значит, просто рифма хорошая попалась автору вот этой композиции, и он решил использовать эти числа в качестве названия песни и в качестве такого, знаете, лейтмотива. А уже потом вокруг этих чисел в клипе подтянулась и некая составляющая смысловая. Ну что ж, друзья, звонков пока нет, давайте еще раз я включу вам музыкальную загадку, вы ее внимательнее послушайте. А нет, вот звонок есть, Аслан, кажется, по подсказкам догадался, что это такое. Здравствуйте, Аслан. Алло.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Как слышно? Все хорошо?
1: Да, вам как?
0: Мы тоже замечательно вас слышим. Аслан, как дела? Где находитесь?
1: Ничего, на работе с утра уже.
0: Уже на работе. Жара закончилась?
1: Да. Да, нормально.
0: Дымом не пахнет у вас там?
1: Нет, пойдет.
0: Ну все, замечательно. Давайте тогда попробуем песню разгадать. Что только что прозвучало?
1: Песня, выпущенная в 93-м, название две цифры, песня 74-75, я не знаю даже.
0: Абсолютно верный ответ. Скажите честно, по подсказкам догадались?
1: Обязательно.
0: Ну что же, я был готов к этому, потому что сама мелодия задом наперед звучит совершенно неузнаваемо. Я вас поздравляю, очередная победа у вас в кармане. Спасибо. Смотрю, вы вчера вечером дозванивались к Алишеру, тоже разгадали.
1: Да, бывает. Нет-нет, ну, бывает, прорываемся.
0: Ну да, нет-нет, бывает. Тут ваше имя прям-таки пестрит в нашей таблице. А, кстати, вы с прошлого месяца подарок-то забрали?
1: Ну вот, да, хочу и в этом, и в следующем разом забрать, как говорится.
0: Ага, оптом. Ну что же, оптом, все да. Шансы у вас на это есть. Ну а сейчас с вас привет и поздравления.
1: Давайте, все вас слушатели в Радио Кей, хорошего дня, всем привет, слушайте Радио Кей. Вот, всем всего наилучшего, на связи. До свидания.
0: Спасибо вам огромное, Аслан, за теплые пожелания. Вам тоже хорошего дня и самых-самых приятных событий сегодня.
1: Спасибо, на связи, до свидания.
0: Ну, вот так вот и разгадал Аслан нашу композицию, конечно, по подсказкам, ну, а по-другому тут и никак, я даже не удивлен, потому что, ну, вы послушайте, если эту музыкальную загадку внимательно, то, мне кажется, никаких нот, зацепок в ней найти просто невозможно, но, тем не менее, песня разгадана, Аслан в копилку свою очередную победу положил, а сейчас мы послушаем эту песню целиком от начала до конца, тем более, что мелодия в ней очень красивая. Группа The Connells с композицией 74-75, что переводится как не иначе, как 74-75 звучит в нашем эфире прямо сейчас.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут.
4: И не обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8 747 461 23 27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.

Иванович Бактыгиреев, также известный как просто Райм, с песней Жанна Маусен прозвучал на волнах радио Ки. Песня, которая лично, на мой взгляд, уже давно стала таким, знаете, неофициальным гимном нашего города, потому что уж очень хорошо она передает такую неторопливую атмосферу жизни в Уральске. 8 часов 51 минута на часах студии. Впереди вас ждут композиции в исполнении KDDK The Hatters, Sadie Swims и Purple Disco Machine. Ну и спешу отметить, что очередной музыкальный час вплотную подошел к своему завершению. К счастью, это не повод для того, чтобы прощаться с вами. Впереди еще целый час общения с вами. Я все еще жду ваши сообщения на номер нашей студии 8 771 202 10 06, в частности, ваших приветов и поздравлений, которые непременно прозвучат во всеуслышание уже в середине следующего музыкального часа, ровно в 9:30. Ваши теплые пожелания ожидайте в эфире радиостанции ОК. Всем классного настроения, солнышко светит на улице. Я надеюсь, что и ваше настроение на высоте. Пусть все остается так, как прежде. Ну и, конечно же,

0: Оралда сағат 9.
1: В Уральске 9 часов.
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Джиган, Нилетто, Артик, Асти с песней под названием «Худи» открыли очередной музыкальный час на волнах Радио Кей. Доброе утро, друзья! Приветствую всех, кто не спит и нашел в себе силы, чтобы проснуться и настроиться на волну нашего города. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня среда, 29 июля. За окном 23 градуса тепла. Пока еще совсем не жарко, отличная погода для того, чтобы неспешно прогуляться пешком, если у вас такая возможность присутствует. Впереди вас ждут композиции в исполнении группы Бонни М, Андрея Губина. Вас также ждет Авичи, Мари Краймбери, Алан Уолкер, Кельвин Харрис и Сэм Смит. Группа «Руки вверх», а также Эллок и Джесс Глайн. Вот такой вот репертуар на ближайший час. А вам, друзья, я напоминаю номер нашей студии 8-771-202-1006. И тот факт, что я все еще принимаю ваши приветы и поздравления в рубрику «Кто сегодня молодец?», которая прозвучит в нашем эфире уже совсем скоро, буквально менее чем через 30 минут, ровно в середине этого музыкального часа. Так что, друзья, если хотите сделать приятное кому-то из ваших близких, обязательно присылайте свои сообщения, свои теплые пожелания на номер студии через мессенджер WhatsApp. Все это, разумеется, абсолютно бесплатно и специально для вас. Ну что же, нас на улице солнышко, ну и впереди нас тоже ждет довольно солнечная композиция в исполнении группы Bonnie M. Она так и называется «Sunny», которая, я уверен, отлично поднимет вам настроение.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: «Давай не ждать» называется композиция в исполнении Мари Краймбери. И действительно, друзья, ожидание — вещь достаточно приятная, интригующая, особенно если ждешь чего-то хорошего, например, какого-нибудь праздника или события в жизни. Но иногда случается и так, что ждешь так долго, что уже буквально перегораешь, и ждать совсем не хочется. Ну что же, в этом главное найти, конечно же, тонкую грань, чтобы ожидание не тянулось на долгие-долгие годы. 9 часов и 20 минут в Уральске, друзья. По роликам из интернета все мы прекрасно знаем, что жители Польши питают особую любовь к таким замечательным животным, как бобры. Эти забавные зверушки, между прочим, проживают и в наших с вами краях, и известны своей неудержимой тягой к строительству плотин. И для своей стройки они готовы использовать буквально все, что попадется под их лапы, и то, что, по их мнению, годится в качестве стройматериала. Житель Польши долгое время не мог понять, куда исчезают вещи, которые он вывесил сушиться во дворе своего дома. И для того, чтобы найти виновника, мужчина решил устроить настоящую засаду. Он в очередной раз развесил белье на веревке и засел в темном укрытии. И что вы думаете? Воришка не заставил себя долго ждать. Уже через несколько минут бобр стремительно забежал на участок, схватил одну из вещей на веревке и бросился бежать. «Я просто застыл на месте», — комментирует пострадавший. «Он еще успел обернуться и зашипеть на меня», — ответил мужчина, когда я погнался за футболкой. Ну что же, друзья, такие вот ситуации бывают. Долгое время, говорит, уже пропадали вещи с носков. То футболку украдет, то носки, то еще что-нибудь по мелочи. Вроде бы и немного крадет, но каждый раз одной-двух вещиц не хватает. Пользователи в интернете шутили над произошедшим и советовали мужчине не конфликтовать с необычным соседом, а попытаться мирно с ним ужиться». Ну что ж, друзья, действительно, бобры достаточно хитрые животные. Наблюдал я их как-то раз на Барбастау, там они очень активно строили плотины, у меня там дача когда-то давно была. Но вот все-таки животные находятся в Красной книге, и поэтому дружить с ними — это хорошая идея, потому что враждовать — это, знаете, не только может отразиться на том, что бобр на вас обозлится, но еще и законом. С законом шутки плохи, знаете ли. 9.22 в Уральске. Продолжаем наше музыкальное движение. На очереди песня об этих забавных животных, о бобрах в исполнении Славы Скрипка. Ну, а я вот читаю сообщение, которое приходит ко мне на WhatsApp. Еще одно поздравление пришло буквально только что. Так что, друзья, несколько минут мне понадобится для того, чтобы привести все это под единое множество и уже буквально совсем скоро озвучить в эфире нашей радиостанции. Спасибо вам за ваше сообщение. Ну, а сейчас, друзья, Слава Скрипка с песней «Бобр» звучит в нашем эфире.
1: Bardziej zazbudzkałem.

0: окей.
1: Окей, окей.
2: Радиорубка.
3: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795.
4: Фармацевтерталап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
2: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
5: Кто сегодня молодец?
6: Вот это я подгадал, друзья, секунда в секунду. Сегодня стартует рубрика «Привет, поздравления, кто сегодня молодец?» Приветов, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006. Луиза передает привет девчонкам из группы по пилатесу. Красотки, сегодня вечерняя тренировка, и без всяких отговорок. Забываем про рабочую суету, берем коврики и встречаемся в зале. Надо бы, кстати, узнать, что такое пилатес, потому что слово-то вроде знакомое, а что оно из себя представляет, я как-то вот даже не знаю. Алексей поздравляет своего тестя Владимира Александровича с покупкой новой огромной палатки. Желаю вам, чтобы выездов на природу стало еще больше, и проходили они в условиях особого комфорта для всей вашей семьи. Пусть улов всегда будет богатым, а впечатления от отдыха хранятся долгие-долгие годы. Светлана хочет поздравить свою любимую учительницу начальных классов Елену Михайловну с днем рождения. Спасибо вам за доброту, заботу и те знания, которые вы нам дали. Мы вас любим и помним, несмотря на то, что школа уже давно осталась лишь в воспоминаниях. Крепкого вам здоровья, яркой улыбки и много тепла на каждый ваш новый день. Ермек передает привет своему дедушке Сакену Амангельдиевичу, который в эти дни находится на даче. Он там за старшего полит, поливает, собирает и, конечно же, отдыхает. Деда, не переусердствуй с делами. После работы приедем с братом и поможем тебе, так что побольше отдыха и поменьше работы. Отличное пожелание, кстати, всем вам этого желаю, друзья. Ну и еще один у нас есть именинник среди сотрудников нашей компании, акционерного общества «Талап», которого, конечно же, я тоже хочу поздравить сегодня с днем рождения. Сегодня свой персональный праздник отмечает врач-хирург нашей поликлиники Нурушев Ерлан Тулигенович. Ерлан Тулигенович, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам, ну, конечно же, крепкого здоровья, уж кому-кому, как не врачу, знать о ценности этого ресурса. Желаю вам, чтобы каждый новый день приходил для вас с улыбкой, чтобы проходил он с удовольствием, чтобы вы встречали на своем пути только самых приятных для вас людей, чтобы сегодня в вашу честь звучали теплые пожелания, поздравления и дарились подарки. Ну и, конечно же, торжество тоже не заставило себя ждать, тем более, что у вас сегодня не просто день рождения, а еще и юбилей. С днем рождения вас поздравляю и всех вам благ. Ну вот такие вот сегодня сообщения пришли ко мне в студию по номеру 8 771 202 1006. Спасибо, друзья, всем, кто откликнулся и прислал свои теплые пожелания. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди Avicii с композицией Waiting for Love.

0: мечте.
1: Знай, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локоны твои.

быть, Имран с песней о женской красоте прозвучали в нашем эфире. 9 часов 50 минут в городе Уральск. Ну что ж, друзья, вот и третий час нашего музыкального эфира завершается. Значит, пришло время подвести итоги утра и рассказать вам о событиях, которыми прославился наш сегодняшний день, 29 июля. Именно в этот день, в далеком 1954 году, вышел в свет первый роман фэнтези английского писателя Джона Толкина «Властелин колец». Несмотря на то, что с тех самых пор прошло уже огромное количество лет, более полувека, все-таки огромное количество людей по всему миру любят, помнят, перечитывают регулярно книги Джона Толкина и, мало того, еще и реконструируют их в реальной жизни, основываясь на том, что было написано в книге, надевают доспехи, берут мечи в руки и устраивают целые сражения по сюжету этого произведения. В 1958 году в США было создано Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства, всемирно известное НАСА. Агентство, которое, конечно же, сделало огромное количество всяких полезных для человечества дел, открытий совершило, их достижений не нужно умалять, а чего только стоит одна только высадка человека на Луну. В 2015 году компания Microsoft анонсировала операционную систему Windows 10. Несмотря на то, что поддержка этой операционной системы уже была прекращена практически как год, 14 октября в 2025 году обновления на нее перестали приходить, я уверен, что у большинства из наших слушателей, из числа тех, у кого все еще остались дома компьютеры, установлены именно этой версией операционной системы. Также, друзья, в этот самый день, 29 июля в 1817 году, родился Иван Айвазовский, знаменитый русский художник-маринист. Пожалуй, одна из самых известных картин его авторства — это, конечно же, «Девятый вал». Также день рождения сегодня празднует Игорь Крутой, советский российский композитор, народный артист, обладатель огромного количества всяких разных премий, регалий, титулов. Но самое главное, друзья, это продюсер нашего с вами земляка, соотечественника Димаша Кудайбергена, который благодаря своему голосу, своему таланту и поддержке продюсерской Игоря Крутого обрел всемирную известность, без преувеличения. Ну и, друзья, завершает этот список событий родившийся в 1981 году Фернандо Алонсо, пилот Формулы-1, двукратный чемпион мира, замечательный гонщик, заслуженно получивший свои награды. Вот такие вот события окружают наш сегодняшний день, 29 июля.

слушали, друзья. Спасибо всем, кто был с нами все это время. Желаю вам отличного продолжения дня, завершения рабочей недели. Суббота близится, так что завершайте скорее все свои дела, которые запланированы на эту неделю, чтобы в выходные не ломать себе голову по поводу того, что надо ехать на работу, там какие-то дела доделывать, что, не дай бог, дома какую-нибудь работу возьмете. Не надо вот этого всего. Заканчиваем все на своих рабочих местах, в офисах, на производствах, где вы там работаете, и отдыхать уже впоследствии со спокойной душой. Ну, а я пойду заниматься другими, не менее важными для радио делами, коих непочатый край. Вам желаю отличного настроения. Приходите завтра в это же время, ровно в 7.00. Вас будет ждать Елена Левитан. Ну, а сегодня в 17.00 наш коллега Алишер проведет эфир на казахском языке для тех, кто хочет еще послушать, поучаствовать в игре Керамира, которая тоже состоится ровно в 18.30. Добро пожаловать на вечерний сеанс. С вами был Дмитрий Давыдов. Всем пока. We'll be right back.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Где-то в сказочном лесу.
4: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
5: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
6: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
7: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
4: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
5: Или обманут?
6: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
7: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
4: Так чего ждем? Заказываем!
3: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм Шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
8: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
9: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
10: ОКЕ.
11: Радио ОКЕ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные услуги.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут.
4: И не обманут.
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм Шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
7: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
7: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
8: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
9: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
10: «Окей» радиосы сенің жүрегінің жиілігінде. «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане обновили программу добровольного переселения в регионе с дефицитом рабочей силы. Теперь участники программы смогут получить до 7 миллионов тенге на покупку жилья. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, максимальный размер сертификата экономической мобильности увеличен от 1625 месячных расчетных показателей, это около 7 миллионов тенге. Эти средства можно использовать для приобретения жилья в регионе переселения. В Казахстане введен временный запрет на импорт пшеницы. Временный запрет введен сроком на 6 месяцев на импорт пшеницы автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Ограничение введено в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства. Запрет распространяется на поставки пшеницы как из третьих стран, так и из государств-членов Евразийского экономического союза. Вместе с тем предусмотрен ряд исключений. Железнодорожным транспортом разрешается ввозить пшеницу для птицфабрик, зернопрерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов и национальной компании «Продовольственная контрактная корпорация». При этом зерно должно использоваться исключительно для собственных производственных нужд и не подлежит реализации на внутреннем и внешнем рынках. Отпасабанк смягчил требования к жилью, предпринимаемых в залог в оформлении ипотеки. Теперь получить ипотеку можно и на квартиры в панельных домах, построенных с 1966 года. Кроме того, банк впервые начал принимать в залог индивидуальные жилые дома, построенные из СИП-панелей. При этом такие дома должны соответствовать требованиям по качеству строительства и сроку эксплуатации. По мнению экспертов, изменения увеличат количество жилья на вторичном рынке, доступного для покупки в ипотеку. В Уральске в связи с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Напомним, возгорание произошло на полигоне, расположенном примерно в 15 километрах от поселка Зачаганск. Из-за аномально высокой температуры огонь охватил территорию площади 12 гектаров. В настоящее время продолжаются работы по локализации и полной ликвидации пожара. Очаги возгорания непрерывно поливаются водой, а потушенные участки засыпаются грунтом. На месте задействованы 34 единицы специальной техники. Это были все новости к этому часу.

0: ваш доктор.
1: 12:06 в стране. Добрый день, друзья, всем, кто настроен на волну радиостанции УКИ и кто периодически просматривает наши прямые эфиры на странице Талапао. Программа «Ваш доктор» сегодня у нас в эфире на радио и Инстаграм для тех, кто, конечно же, переживает за здоровье свое и своих близких. Сегодня у нас в гостях ваш доктор Лиана Магомедовна Дугужева. Это детский хирург, травматолог медицинского центра АО «Талап». Добрый день.
2: Добрый день.
1: Проверка связи, все хорошо, прошла. Эта проверка. К нам присоединяются зрители в Инстаграм. Это замечательно, друзья, можете задавать вопросы. Как, в принципе, и те, кто нас слушает на волне радиостанции УКИ, пишите нам в WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Мы тут же эти вопросы переадресуем нашей гости. Детский хирург, травматолог. Непростой выбор вы сделали когда-то, выбирая такую специализацию. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы уже в этой профессии? Сколько, ну, скажем, сказать, сколько через ваши руки прошли, наверное, это будет неправильно. Сколько лет вы уже в профессии?
2: Я сделала свой выбор не сразу, скажу. Сначала я закончила Кустанайский медицинский колледж. В 2003 году я поступила именно в него. И начала свою медицинскую карьеру оттуда. Затем, после окончания, в 2006 году, я уже пошла отрабатывать по фельдшерской направленности.
1: Так.
2: То есть я занималась фельдшером, была на скорой помощи, оказывала помощь два года.
1: Хорошая практика.
2: Таким образом, я, уже будучи фельдшером на скорой помощи, сделала выбор, что надо идти дальше, что нельзя останавливаться, надо развиваться.
1: Так.
2: И так меня Аким направляет дальше на обучение. Я поступаю в ЗКГМУ имени Марата Успанова. Угу. Тогда еще она была медицинская академия. Угу. Ныне уже ЗКГМУ имени Марата Успанова. Угу. И там я отучилась 6 лет. Затем на 7-м году я стала хирургом, прошла интернатуру. Затем поступила в резидентуру, стала детским хирургом. Год отработав, поступила в резидентуру по травматологии. И, можно сказать, с 2015 года я уже активна во врачебной деятельности и в травматологии ортопедии я последние вот уже 7 лет.
1: Нелегкий путь у врачей, я не знаю. Низкий вам поклон за то, что у вас хватает терпения и чтобы вы никогда не жалели о выбранной профессии. Спасибо.
2: Нисколько не жалею, даже развиваюсь сейчас в остеопатическом направлении.
1: Ох ты ж! Ну, я надеюсь, мы станем свидетелями и этого развития, и ваших достижений. Надеюсь, что все это будет здесь.
2: Да.
1: Мы собрали вопросы, которые чаще всего задаются именно в вашей области к врачам. Поэтому буквально вот что у нас есть время, мы как раз эти вопросы и позадаем. Вот как родителям понять, что у малыша могут быть проблемы с тазобедренными суставами, если ребенок пока еще не ходит?
2: Смотрите, когда рождается ребенок, малыш, вот он только появился, пришел в этот наш мир.
1: Угу.
2: Нам важно обратить внимание прежде всего на то, как асимметричны или симметричны его конечности.
1: Угу.
2: То есть мы смотрим на то, как развит малыш, как его ручки, ножки симметричны друг другу.
1: Угу.
2: И очень часто путают и специалисты, в том числе, не только родители, что если асимметрия складок, то это уже значит проблема, и там есть какая-то либо вывих, либо дисплазия, то есть патология тазобедренных суставов. Но нет, не всегда, потому что в 30% это считается нормой. И асимметрия должна быть во всех смыслах, то есть должна быть асимметрия полная. То есть будет смещение структур на уровне колен и голеностопных суставов, тазобедренных суставов, то есть мы смотрим сзади на складочки ягодичные, но и тут не всегда. Ягодичные складочки у некоторых деток бывают асимметричны с рождения, и это индивидуальная особенность их развития.
1: Так.
2: Поэтому важно обязательно обратить внимание на то, как открываются тазобедренные суставы, нет ли в них щелчка. Иногда его путают с сухожильным щелчком, то есть есть такой вот щелчок, как будто бы отщелкивает, это приводящая связка бедра. Но это норма. Вот. А если щелчок, когда вот вывихнулся сустав,
1: так,
2: то там, конечно, они сразу поймут, это будет прям прощелкивание такое грубое.
1: И это во время массажа, осмотра?
2: При ЛФК, да, в основном при лечебной физической культуре родители уже замечают и уже приходят, и там будет асимметрия конечностей, конечно же. Потом очень часто дисплазию путают с тем, что это естественное недоразвитие просто ядер окостенения. Дисплазия сама по себе, она будет в клинической ситуации, когда мы смотрим на малыша, она будет с проблемой в отведении тазобедренных суставов. То есть будет максимальное такое напряжение и жесткость при отведении бедра.
1: Да, зажатость такая.
2: Если она легко отводится и все хорошо, и мы делаем УЗИ, и там находим якобы диспластичность, то надо обязательно обратить внимание, а нет ли проблем с уровнем, может быть, D3. Может быть, это просто естественный процесс развития.
1: Это уже надо в комплексе смотреть.
2: В комплексе мы будем смотреть на приеме. Да,
1: это говорит о том, что, конечно, с рождения нужно смотреть за детками, то есть как поэтапно.
2: Верно.
1: Да, и я знаю, когда приезжают врачи, как раз у меня были случаи, когда ребенок надышался краски, так получилось в помещении, приехал доктор, и в первую очередь, то есть как раз проверили все суставы, то есть вот эту подвижность всего.
2: Да.
1: Все, теперь я понимаю, для чего это делается. Прекрасно. Спасибо большое. Так, какие проблемы с ногами родители замечают чаще всего? Начинается с визуального, наверное, это больше относится, наверное, О-образное, X-образное.
2: Да. Чаще всего родители замечают, но не сразу, к сожалению, это когда они видят X-образную или O-образную деформацию. Но и тут есть моменты. Есть моменты, в которых ориентируются не только не всегда родители, но и даже доктора не всегда различают границу.
1: Угу.
2: Есть граница. Например, X-образная голень. Она является и нормой, и патологией, но в соответствии с тем, в каком возрасте ребенок находится. Поэтому нужно на это обращать внимание. Есть определенная, скажем так, линейка развития малыша.
1: Так.
2: Например, варусная, то есть O-образная голень. Это тоже является и нормой, и патологией.
1: Угу.
2: То есть если это до полтора и двухгодовалого возраста, то она может в условиях так нормальных развитий, если она не выражена, O-образная деформация.
1: Это еще норма.
2: Это еще норма. А если она уже выражена и после двух, то это уже патология. Нужно подумать и о тех заболеваниях, которые могут быть генетического характера.
1: Угу.
2: И может быть изменения одной только стороны деформированы, а вторая может, наоборот, ось сохраняться ровной. То есть тут надо специалиста уже обязательно.
1: Вот скажите, отойду от всех вопросов. Угу. Это вот, скажем, это то, что мы отобрали такого интересного, да? А к вам с какими проблемами обращаются вот родители? Они приходят просто на консультацию или, может быть, какие-то истории есть?
2: Ко мне приходят родители абсолютно разные, поскольку я еще и взрослый травматолог, и даже сами родители приходят часто. Но детей приводят ко мне чаще всего это с недосмотром, с патологией тазобедренных суставов,
1: так,
2: или же подозрением, с подозрением на кривошею. Кстати говоря, кривошея, она не всегда есть кривошея. Чаще всего это просто функциональное нарушение из-за каких-то нарушений, рестрикций в головных тканях, либо же в тканях, получается, привычного положения шеи. То есть это тоже такой момент, что нужно в них отличие находить.
1: Нюансы вот эти.
2: Не все можно назвать кривошеей, да.
1: Понятно.
2: Потом есть такие моменты очень часто. Это когда обращаются с патологией неправильно установленной стопы, вальгусную деформацию ставят детям 2-3-летнего возраста.
1: Так.
2: Опять-таки скажу сразу, что вальгусная деформация ставится только в том случае, когда стопа уже сформировалась, или либо же, когда мы видим в раннем возрасте, есть либо неврологическая симптоматика, потому что в норме не должна же вальгусно устанавливаться, значит, есть какая-то неврологическая посыл,
1: связь,
2: и идет какая-то
1: такая,
2: связь, да. И вот мы обращаем внимание на это только когда свод сформируется в норме, то есть после 6-7 лет. А у деток, которые маленькие, то есть мы не можем написать плоскостопие, потому что у них только она устанавливается. Мы должны понаблюдать, там есть жировая подушечка, которая должна уйти, и потом свод стопы определяется. А многие родители пугаются, потому что их кто-то из специалистов, может, напугал, и сказали плоскостопие. А у них, по сути,
1: там
2: его нету.
1: Еще.
2: Да, конечно, оно будет и на плантограмме, они там делают что-то, определяют. Я говорю, что, естественно, она будет плоская, потому что жировая подушечка еще пока там. Поэтому нужно укреплять, нужно, конечно, смотреть, наблюдать, смотреть за мобильностью стоп и так далее. И дальше уже определяться, что это после 6-7 лет. Также часто приходят ко мне со сколиозами, нарушением осанки. Очень хочу выразить такую вот прям черту дополнительную, даже двойную, что дети сейчас очень кифотичны. Они находятся в таком вот прям вперед поданном плечиками положении. Это очень больно наблюдать, особенно когда едешь в автобусах, на улице. Это все видишь. То есть видно, что дети очень сильно погружены в свои телефоны, в свои гаджеты, в свои какие-то игры и не замечают окружение. И это психологически и физически их, можно сказать, коробит. То есть, получается, мы внешне видим уже такого сгорбившегося ребенка. Но и не только, и взрослые такие приходят.
1: Ну, это у нас в детстве учили. Держи спину ровно, держи спину ровно. Это было основой основ.
2: Да.
1: Вот сейчас,
2: да,
1: к сожалению, все это упущено. И заставить,
2: к сожалению,
1: заставить держать спину, это очень сложно.
2: Так
1: это...
2: вот, с осложнением приходит уже, когда приходится даже до операции, доводить ситуации какие-то.
1: Угу.
2: Вот.
1: Что, вот у нас не так много времени, скажем, вот такую затравочку мы сегодня выпустили в эфир, кто-то посмотрит эфир в записи в Инстаграм. Что пожелаете, что скажете? С чем бежать, с чем приходить, на что обращать внимание?
2: Во-первых, я очень хочу пожелать здоровья всем моим пациентам, как маленьким, так и большим. Я скажу, что прежде всего обратите внимание на своих детей, на себя. Ведь мы, это и есть ресурс наших детей. Вот, побольше проводите в здоровом образе жизни. То есть прогуливайтесь, гуляйте, больше находитесь на свежем воздухе. И, конечно же, делайте гимнастику, зарядку, потому что это основа нашего здорового позвоночника. Затем я хочу попросить, чтобы каждый только родившийся ребенок уже в месяц приходил к хирургу, к ортопеду, чтобы можно было выявить какие-то нюансы.
1: Заранее, да.
2: Заранее. И также я бы хотела попросить, чтобы те детки, которые не обращают внимания на физику, то есть физическое свое развитие, обратили на это внимание и профилактировали уже сейчас свое здоровье. Также очень много тех деток, которые сейчас на самокатах катаются, односторонняя нагрузка идет. Обратите внимание, попросите маленького ребенка, попросите его на другой стороне покататься. Тогда он быстро отойдет от этой привычки. И тогда у него будет симметричное развитие. И если больше преимущественно какая-то привычка нога на ногу или еще что-то у вас на одной стороне, обязательно смените ее и с другой стороны, потому что все должно быть в симметрии. Гармония должна быть во всем. И также в нашем теле.
1: А это все говорит о том, что надо просто быть внимательнее.
2: Конечно.
1: Если уж, себе и к себе, и к детям.
2: Близким, да.
1: Спасибо большое.
2: Пожалуйста.
1: Очень интересно было пообщаться. Друзья, благодарю. И зрителям, и слушателям сообщаю, если вдруг у вас есть какие-то конкретные вопросы, проблемы, пишите их, пожалуйста, нам на WhatsApp, присылайте свои комментарии в Instagram. Мы обязательно по вашим просьбам устроим еще одну встречу с нашей гостьей. А сегодня у нас была в гостях детский хирург, травматолог медицинского центра «Ауталап» Лиана Магомедовна Дугужева. Вам успехов, благодарных пациентов и до встречи.
2: Спасибо.
0: Жарнама. Реклама.
3: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. «Металл» доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. «Металл Инвест». Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест», 241-300.
4: Команда «Ауталап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: И не обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8 747 461 23 27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
7: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов – и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: ОКЕ радиосы – сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 500795.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио, сэр. Сенем жюрегнем, жюрегнем. Радио ОК на частоте твоего сердца.

Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане вводятся новые меры поддержки для граждан с инвалидностью первой и второй групп. Теперь при рассмотрении проблемной задолженности будет учитываться индивидуальная ситуация каждого заемщика, его доходы, состав семьи и финансовое положение. Людям, испытывающим трудности с выплатой кредита, могут предложить реструктуризацию займа, уменьшение ежемесячных платежей, отсрочку выплат и продление срока кредита. Если восстановить платежеспособность невозможно, гражданам разъяснят порядок прохождения процедуры банкротства. Кроме того, со следующего года заемщики, имеющие несколько кредитов, смогут подать одно заявление на урегулирование всей задолженности через специальную цифровую платформу. Новые меры направлены на снижение долговой нагрузки для социально уязвимых категорий населения. В Западно-Казахстанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Перевозчик» за первые сутки сотрудники полиции выявили 162 нарушения правил дорожного движения. Среди них 6 фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок, 3 случая выезда на полосу встречного движения и 5 нарушений требований при перевозке пассажиров и багажа. Все нарушители привлечены к ответственности. В полиции сообщили, что рейд будет проводиться до конца текущего месяца. В Туркестанской области началось строительство нового завода по производству биологически активных добавок. Стоимость инвестиционного проекта составляет 20 миллиардов 400 миллионов тенге. Строительство предприятия будет вестись с 2026 по 2027 годы. После выхода на полную мощность завод сможет выпускать до 464 миллионов единиц продукции в год и обеспечит постоянной работой 500 человек. В Уральске в связи с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Напомним, возгорание произошло на полигоне, расположенном примерно в 15 километрах от поселка Зачаганск. Из-за аномальной высокой температуры огонь охватил территорию площади 12 гектаров. В настоящее время продолжаются работы по локализации и полной ликвидации пожара. Очаги возгорания непрерывно проливают водой, а потушенные участки засыпаются грунтом. На месте задействованы 34 единицы специальной техники. Сегодня в Астане состоится церемония открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего 2026». На открытии выступит глава государства Касым-Жомарт Токаев. Соревнования пройдут с 29 июля по 9 августа с участием 800 спортсменов из 34 стран. На церемонию открытия также прибудут президенты Узбекистана, Кыргызстана и президенты Таджикистана. Это были все новости к этому часу.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане в государственную собственность возвращено более 1 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые не использовались и не соответствовали требованиям земельного законодательства. Как сообщили в Комитете по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства, работа проводится для выявления неиспользуемых земель и повышения эффективности их использования. Возвращенные участки планируется вновь вовлечь в сельскохозяйственный оборот, обеспечить их рациональное использование и усилить государственный контроль в сфере земельных отношений. В Западно-Казахстанской области введены временные ограничения на посещение лесов ежедневно с 11 часов утра до 8 вечера. Жителям запрещено находиться в лесных массивах и отдыхать на их территории. В этот же период ограничен въезд любого транспорта в лес. Как сообщили в пресс-службе акима Западно-Казахстанской области, меры, связанные с высоким уровнем пожарной опасности, будут действовать до стабилизации погодных условий и снижение температуры воздуха. За нарушение правил пожарной безопасности и требований постановления акимата предусмотрена административная ответственность. В Казахстане из-за аномальной жары увеличилось число обращений за медицинской помощью. По данным специалистов, только в июне количество пациентов, экстренно госпитализированных с артериальной гипертонией, выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Врачи отмечают, что особенно опасна жара для людей с сердечно-сосудистыми, хроническими и заболеваниями органов дыхания. В группе риска также дети и пожилые. Медики и рекомендуют в самые жаркие часы меньше находиться на солнце, пить больше воды и внимательно следить за самочувствием. Сборная Казахстана вошла в число 25 сильнейших команд мира на Международной математической олимпиаде, заняв 22 место среди 117 стран. Все 6 участников национальной команды стали призерами, завоевав 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Напомним, в июле казахстанские школьники также успешно выступили на международных олимпиадах по физике, химии, биологии, математике и экономике, завоевав в общей сложности 24 медали. Постановлением правительства расширены полномочия Министерства транспорта. Теперь ведомство будет внедрять цифровую авианагрузку накладную, разрабатывать порядок расследования авиационных происшествий и утверждать составы специальных комиссий. С 1 января 2027 года министерству также будут переданы дополнительные функции по управлению государственными и мобилизованными резервами. Они будут включать вопросы хранения, обновления и использования материальных запасов. Это были все новости к этому часу.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей, окей, окей.
3: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: И не обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
7: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
7: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
1: Поставь дела на паузу.

0: айтпақшы.
1: Түйе құстың миынан көз үлкен.
0: Айтпақшы.

Рубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Аоталаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Аоталаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
8: Окей, окей.

0: между прочим.
1: За 24 часа крой в организме проходит в общей сложности 19 тысяч километров. Это половина длины экватора.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей. Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл — это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
7: Учим казахский язык легко.
8: Қайырлы күн, достар! Добрый день, друзья! Қазақ тілін үйренуге дайынсыңдар ма? Онда бастаймыз! Вы готовы учить казахский язык? Тогда приступим. Казах тілінде қалай қош айтсамыз? Как прощаться на казахском языке? Ертеңге дейін. До завтра. Әзірге. Пока. Көріскенше. До скорой встречи. Сау бол. Сау болыңыз. До свидания. Қайырлы түн. Спокойной ночи. Жақсы түс көр. Жақсы түс көріңіз. Приятных снов. Үйренген жаңа сөздерді қайталауды ұмытпаймыз. Эфирде көріскенше. Не забывайте повторять новые выученные слова. До встречи в эфире.
7: Учим казахский язык

0: Впрочем,
1: средний человек проходит за свою жизнь расстояние, равное 5 экваторам.
0: Между прочим. Поставь дела на паузу.

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 500795.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей. И все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ.
4: Радио ОКЕ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не для грусти.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
6: 106 FM.
5: А,
6: Калман, конечно, кто-то.
7: Хотим.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006. Радио ОК. Место

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 500795.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Оралда сағат 22.
4: В Уральске 22 часа.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей». Радио «Окей» – место не для грусти.